22 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

22 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 2 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
2: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: love you, baby.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включай радио Гомель-ФМ.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. «Джонни Бегут» – песня американского музыканта Чака Берри, одного из родоначальников рок-н-ролла. Она исполнялась в фильме «Назад в будущее» и теперь иногда ассоциируется именно с этой фантастической трилогией. По сюжету Чак Берри не написал эту песню, а всего лишь услышал ее по телефону от своего кузена Марвина. В 1955 году его кузен услышал ее на школьном вечере, где главный герой, прибывший из будущего Марти Макфлай, исполняет этот хит, зная его как написанный Чаком Берри в 1955 году. Здесь обыгрывается классический парадокс временной петли. В титрах фильма Марти Макфлай указан как исполнитель песни вместе с группой Starlighters.

0: что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Гучание краины.

0: все скажет музыка.
1: Make up your mind, sweet baby.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Голоса

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что железнодорожники обеспечивают перевозку около 60 миллионов пассажиров и 100 миллионов тонн груза в год, а также участвуют в реализации значимых для страны проектов. Белорусский лидер выразил уверенность, что коллектив и дальше будет успешно решать задачи по совершенствованию транспортных коридоров и логистических маршрутов. В образ Беларуси, позерк и открытие Национальное агентство по туризму запустило масштабный творческий конкурс. Необходимо разработать логотип и слоган, которые станут визитной карточкой Беларуси для туристов со всего мира. Прием работ до 1 ноября. Призовой фонд – 22 тысячи белорусских рублей. Это уникальная возможность для всех, кто хочет внести свой вклад в формирование визуального и смыслового образа Беларуси как туристического направления. Слово о туризме. В Корме в 9-й раз прошел фестиваль «Льняная карусель», посвященный традициям выращивания и обработки льна. Гостей ждали красочные шествия, интерактивные мастер-классы, выставка ремесленников, концертные программы и площадки. Фестиваль объединил творческие коллективы из 17 районов Беларуси и гостей из России, в очередной раз подтвердив статус одного из самых ярких культурных событий региона. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Объявлен красный уровень опасности. Так, сегодня на большей части территории Гомельской области ожидается повышение температуры воздуха до 37 градусов по Цельсию. Спасатели напоминают: избегайте пребывания на солнце. Пейте не менее 2 литров воды в день, носите легкую светлую одежду из натуральных тканей и головной убор. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefiscomel.by.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «Waterhive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: рекламируются все.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал. Подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Белорусский лидер выразил уверенность, что лучшие традиции, профессиональные знания, опыт и в дальнейшем будут надежной гарантией решения важных для экономики Беларуси вопросов. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников, зарегистрировано 15 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники МВД заблокировали платежи в адрес 12 иностранных платежных реквизитов, задействованных злоумышленниками. Наиболее распространенный способ мошенничества – покупка товаров в интернете. Далее следует вишенка – хищение через соцсети. Правоохранители напоминают – при подозрительных предложениях стоит прекратить общение и незамедлительно сообщить в милицию по номеру 102. В год белорусской женщины педагоги помогают аграриям в уборке урожая. В КСУП Скороднянский Ельского района на жатве работают 3 семейных экипажа, в том числе педагоги Наталья Яцухна, Анна Яцухна и Кристина Шатила. С помощницами комбайнеров встретились начальник главного управления образования Гомельского облсполкома Руслан Смирнов и председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Жанна Жданович. Руководители поблагодарили педагогов за содействие аграриям во время уборочной кампании. Сегодня футбольный клуб «Гомель-2» в домашнем матче сыграет с «Пинской волной». Матч 17-го тура первой лиги пройдет на искусственном поле стадиона «Локомотив» по адресу улица Богдана Хмельницкого, 29. Начало игры в 15:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Ассоциации «Белорусская федерация футбола». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Ударных.
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Прежде чем найти деньги на съем

грязных танцев. Продюсер Линда Готлиб и сценарист Элеонора Бергштейн обошли все голливудские студии и получили не один десяток отказов. А когда фильм был отснят, смонтирован и показан руководителям киностудии, те единодушно решили, что впустую потратили деньги. Только они ошибались. Низкобюджетная мелодрама малоизвестного режиссера Эмиля Ардолино собрала рекордное количество зрителей, а кассовые сборы в 36 раз превысили первоначальный бюджет фильма. Но это еще не все. Когда грязные танцы вышли на видеокассеты, то стали первым фильмом в истории, проданным тиражом более миллиона копий. Саундтрек к фильму стал платиновым диском, а композиция «The Time of My Life», которую исполнили Билл Медли и Дженнифер Уорнс, получила «Оскар».

0: Моя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск и сил специальных операций с профессиональным праздником. Глава ведомства отметил, что в нашей стране славные традиции воинов-десантников бережно хранят и приумножают военнослужащие сил специальных операций, современного динамично развивающегося рода войск, оснащенного новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники, экипировки. Каждый ваш успех – это результат изнурительных тренировок, железной дисциплины и невероятной самоотдачи, резюмировал Виктор Хренин. В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума. В расчете на душу населения он увеличился более чем на 4% и теперь составляет 530 рублей 37 копеек. Вместе с этим выросли и социальные выплаты, размер которых привязан к БПМ. Это касается государственных пособий семьям с детьми, доплат к пенсиям, выплат по уходу за инвалидом первой группы или человеком старше 80 лет, а также социальных пенсий. Это уже третье повышение бюджета прожиточного минимума в этом году. Работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником поздравил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что железная дорога была и остается важнейшей транспортной артерией страны, которая соединяет регионы, обеспечивает устойчивую работу предприятий, развитие экономики, пассажирские и грузовые перевозки. Глава региона подчеркнул значение Гомельщины как крупнейшего железнодорожного узла республики. В Гомеле на пляже Озерный сотрудники МЧС провели рейд в условиях аномальной жары, чтобы проверить соблюдение правил купания. В регионе запрещено купание на пляже Озерный и ограничено для детей на пляжах Волотовской и Каскад-2. Во время рейда на пляж было мало людей, нарушений не зафиксировано. Горожане положительно восприняли информацию и изучали буклеты о правилах поведения на воде. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

Скажите все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Бей сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодно. Выгодный трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугородняя, 22.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках. На 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником Днем десантников и сил специальных операций вооруженных сил. Глава государства отметил, что вот уже без малого столетия голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины, своим ежедневным ратным трудом подтверждая справедливость легендарного девиза «Никто, кроме нас». Белорусский лидер подчеркнул, что сейчас личный состав ССО достойно продолжает традиции ВДВ, зарекомендовав себя как надежный оплот интересов национальной безопасности. В Гродно устраняет последствия мощного ливня. Подземный переход на Горького затопило доверху. Спасатели откачивают воду из подземного сооружения. Все городские службы переведены на круглосуточный режим работы. В ликвидации последствий непогоды задействовано более 300 человек и 50 единиц спецтехники. На Гомельщине 172 экипажа механизаторов намолотили 1000 тонн зерна, из них 15 молодежных. Намолот у трех экипажей, в том числе у одного молодежного, превысил 2000 тонн. 193 водителя взяли тысячный рубеж на отвозке зерна, из них 25 молодых парней и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 26 водителей. 4 водителя перевезли 3000 тонн зерна. Впереди новые рекорды. Сотрудники ГАИ Гомельщины помогли срочно доставить в больницу 8-летнего мальчика. Ребенок потерял сознание, дорога была сложной из-за удаленности населенного пункта и пробок. Инспектор ДПС сел за руль автоводителя, и под сопровождением экипажа машина добралась до медучреждения за минимальное время. Мальчик госпитализирован, родители поблагодарили милиционеров за оперативность. В госавтоинспекции напомнили, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру 102. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Опять вставать?
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы.
4: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готовь из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай зимой книжку «Народные товары». Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. 11-й автопробег по городам Беларуси и России «Дороги славы. Наша история». В маршруте участников почти 10 городов союзного государства. Прибыли команды и в Минск. За спиной участников мемориалы и памятные места. Маршрут проложили по проспекту Независимости и Победителей. Весь путь напоминает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. К стеле «Минск. Город-герой» участники проекта возложили цветы. Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге». Сотрудники ГАИ перешли на усиленный режим работы. Особое внимание инспекторы уделят наиболее аварийным участкам, а также территориям возле круглосуточных магазинов, АЗС и развлекательных заведений. Для выявления нарушителей, помимо наземных патрулей, будут задействованы беспилотники. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что ежедневно специалисты стоят на страже экономических интересов государства и общества, обеспечивая сохранность и целевое использование бюджетных средств государственной собственности. Отдельные слова признательности глава региона выразил ветеранам ведомства. Аграрии Беларуси намолотили 4 миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Так, убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. В среднем по стране ежедневно обрабатывают порядка 100 тысяч гектаров. Вклад Гомельской области составил 601 тысячу тонн зерна. Лидером по объемам остается Брестская область – 1 миллион 115 тысяч тонн. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Второго августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Когда в 1997 году вышел фильм «Брат», никто не рассчитывал на успех. У картины был рекордно низкий бюджет, в главной роли новичок-непрофессионал, а режиссер Алексей Балабанов начал работу над фильмом, чтобы заработать денег на другой свой проект про уродов и людей. Актеры работали практически за гроши, а то и вовсе бесплатно, по знакомству. Даже пленка «Кодак», на которую снимали «Брата», отдали иностранцы, которые снимали в то время в Петербурге Анну Каренину. В фильме звучат песни группы «Наутилус Помпилиус», «Люди на холме» и «Матерь богов». Вячеслав Бутусов предоставил свою музыку для саундтрека бесплатно в обмен на обещание Балабанова снять клип для новой песни «Наутилуса».

0: Gusto, Old School e Svilo.
1: Old School e Svilo.
2: Свежее решение.

0: у нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси продолжается сезон покоса. Растительность на придомовой территории должна быть не выше 20 сантиметров. Причем требование касается не только физлиц. Дело даже не в эстетике, в приоритете пожарная безопасность. Также заросли могут стать рассадником клещей и других насекомых. Покос травы на каждой территории не реже раза в месяц. Графики размещены на сайте ЖКХ города. Работы продлятся по сентябрь. Беларусь отмечает День десантников и сил специальных операций. По традиции, масштабный праздник разворачивается в Мариной Горке на базе легендарной 5-й отдельной бригады специального назначения. Главным событием дня стали показательные выступления разведчиков. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил воинов и ветеранов ВДВ с Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Губернатор отметил, что этот праздник объединяет мужественных, сильных духом людей, для которых честь, верность воинскому долгу и беззаветное служение Родине всегда были и остаются главными жизненными принципами. Глава региона выразил уверенность, что военнослужащие и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи, надежно стоять на страже мира, безопасности и независимости нашей страны. С 1 сентября 56 учреждений Гомельщины начнут тестирование автоматизированной системы «Электронная школа». В Гомеле первопроходцами станут 6 школ – номер 2, номер 8, номер 12, номер 27, номер 67 и номер 75. Они первыми оценят преимущества электронных журналов и дневников. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
4: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 3 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы 2 пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Евгений Золотой – серебряный призер чемпионата Европы в Италии. На чемпионате Европы по гребле академической в итальянском Варезе белорус завоевал серебряную награду в соревнованиях мужских лодок-одиночек. В финальном заезде Евгений Золотой финишировал вторым с результатом чуть более 6 минут. Чемпионом Европы в данной дисциплине стал представитель Германии Оливер Зайдель. Бронзовым призером стал гребец из Норвегии Кьетиль Борг. Вместе против стихии. Волонтеры БРСМ помогают Гродно. Молодежь города оперативно отреагировала на последствия непогоды. Активисты БРСМ с инвентарем и энтузиазмом вышли на уборку Швейцарской долины. Ребята помогают приводить территорию в порядок после сильного ливня. В Гомельской области трудоустроили более 250 граждан, состоящих на учете в милиции. С начала года при содействии органов внутренних дел работу получили 256 человек, ранее состоявших на профилактических учетах и не занятых в экономике. Особое внимание сейчас уделяется трудоустройству на предприятии агропромышленного комплекса, где в разгаре уборочная кампания. Также под контролем правоохранителей находятся вопросы соблюдения трудовой дисциплины. В Гомеле подвели итоги городского туристического слета «На пути к Олимпу 2026». Победителем трехдневной соревнований, где участники демонстрировали спортивные, творческие и туристические навыки, стала команда предприятия «Беларуснефть». Второе место заняла объединенная команда холдинга «Гомсельмаш», третье – коллектив «Гомельэнерго». Награды победителям вручила заместитель председателя горосполкома Инна Губар, поблагодарив организаторов, идеологов и трудовые коллективы за вклад в проведение праздника. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Бешеные псы» – культовый дебютный фильм независимого американского режиссера Квентина Тарантино, снятый в 1991 году. Кассовые сборы превысили первоначальный бюджет более чем в 3 раза еще до премьеры в кинотеатрах США. На протяжении всего фильма звучат отобранные самим Тарантино хиты 1970-х годов в стиле бабл-гам-рок и рок-н-ролл. Свои предпочтения в подборе музыки для фильма режиссер объяснял 2 факторами. Во-первых, он вырос на этой музыке. А во-вторых, подобный выбор на фоне общей жестокости и разрушительной природы фильма выглядел ироничным контрапунктом, с одной стороны смягчая изображаемую грубость и насилие, а с другой усиливая эмоциональный эффект действия. Песня «Little Green Bag» — «Маленькая зеленая сумочка» в исполнении Джорджа Бейкера была написана еще в 1969 году, но по-настоящему всемирную известность завоевала после того, как прозвучала в «Бешеных псах».

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежнее.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный Трейд-ин. Сток Авто. Город Гомель. Междугородняя, 22.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, AirPro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки, доступные кожной сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годзе зараз ужо усім вядомы Макс Фактар працаваў галоўным візажыстам мюзікла «Чикаго» і прыдумаў першыя ў свеце накладныя вейкі. Яны былі прызначаны для актрысы Філіс Хейлі, якая выканала ролю Роксі. Мюзікл меў аглушальны поспех, а публіка была ў захапленні ад выразнага погляду актрысы. Тады махрук прыкраплялі да нітак і акуратна мацавалі да верхняга веку. Але вейкі выглядалі ненатуральна. Тэрмін нашэння быў мінімальным, да і паслуга каштавала дорага. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее появилась новая методика, якая сделала саправдный фурор – повейка. Вейкавае нарощванне. Вейчыкі сталі вельмі падобныя да натуральных. Асаблівасць ноу-хау – кожная вейка мацуецца паштучна да верхняга века пры дапамозе спецыяльнага клею. Што будзе заўтра з вейкавай модай? Прадказаць цяжка. Прыгажосць – страшная сіла. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Гучанне краіны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. С 3 по 9 августа в Беларуси состоится проект «Молодежный симфонический оркестр». Он продолжит профориентационный образовательно-творческий проект «Молодежный музыкальный мост» от Белорусской государственной академии музыки. Ректор Елена Куракина отметила, что программа стартовала в ноябре 2024 года и постоянно расширяется за счет новых форматов. Летние мероприятия этого года станут уникальным для страны опытом. В вузах Беларуси, кроме сельскохозяйственных, накануне завершился прием документов от абитуриентов, которые поступали на платные места. При плане приема в 16 тысяч мест документы подали 24,5 тысяч человек. Особенно высокий конкурс, более 3 человек на место, зафиксирован по ряду специальностей, среди которых дизайн костюма и текстиля, архитектура, туризм и гостеприимство, международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка и другие. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Мэр отметил, что основные задачи и функции органов государственного контроля всегда оставались неизменными. Контроль за соблюдением законодательства, выявление резервов экономии и борьба с нарушителями дисциплины. Благодаря работникам органов государственного контроля обеспечивается прозрачность использования бюджетных средств, защищается законное право граждан, создаются условия, в которых бизнес развивается честно, а социальные программы достигают адресатов, резюмировал глава региона. В Гомеле действуют специальные контейнеры для сбора чистой одежды и обуви. Они размещены в 4 районах города при содействии Красного Креста и коммунальных служб. Собранные вещи направляют малоимущим, многодетным и неполным семьям. Контейнеры можно найти по следующим адресам: улица Матросова, 6, улица Свердлова, 21, улица Советская, 105А и улица Тельмана, 39. Вещи принимают круглосуточно, но только в чистом виде и в пригодном для носки состоянии, без серьезных повреждений. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут, еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Беларуси празднуют День десантников и сил специальных операций вооруженных сил. Праздничные мероприятия проходят в Бресте, Витебске и Мариной Горке, объединяя тысячи военнослужащих, ветеранов и жителей страны. В Минске программу дополняет открытый всебелорусский турнир памяти разведчика Геннадия Юшкевича по силовым видам спорта. В Гомельском районе ярко отметили День белорусских студенческих отрядов. Главной площадкой праздника стал поселок Зябровка, где прошел товарищеский волейбольный матч БСО «Працуем и гуляем разом». В турнире участвовали бойцы студотрядов и местная молодежь, а для гостей работали интерактивные зоны с аквагримом и мыльными пузырями. По итогам соревнований все команды получили дипломы, памятные сувениры и сладкие призы от райкома БРСМ. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Глава города отметил, что стальные магистрали играют особую роль в жизни страны, связывая ее в единое целое. Мэр подчеркнул, что гомельчане с гордостью сохраняют славные традиции, проявляя высочайшую ответственность за порученное дело, истинный патриотизм и глубокую преданность профессии. И еще одна информация напоследок. Футбольный клуб «Гомель-2» в домашнем матче проиграл «Пинской волне» 1-4. Единственным голом в составе нашей команды отличился Глеб Протасеня. Уже в следующий четверг подопечные Андрея Юсипца сыграют на выезде с Оршей. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 0011.

0: love you, baby.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Камко. У песни «Аллилуйя» очень долгая и тяжелая история. Леонард Коэн неоднократно в интервью рассказывал о том, как тяжело ему давалось написание именно этой песни. На протяжении нескольких лет он жил в своем собственном маленьком мирке, где занимался только созданием «Аллилуйя». В памяти исполнителя ярко запечатлелось одно воспоминание. Начало 1980-х, он сидит в одном нижнем белье на полу в гостиничном номере отелей «Роялтон». Вокруг разбросаны исписанные листья с черновиками. Коэн бьется головой о пол и приговаривает: «Я должен дописать эту песню». Коэн был в затворничестве с 1979 по 1984 годы. Наконец, песня была дописана. Было исписано две тетради. Строчки писались и зачеркивались, пока в конечном итоге перед Леонардом не лежало 15 листов с 80 куплетами. Из них нужно было выбрать несколько для записи. Выбор оказался очень сложным. А впоследствии сам Коэн неоднократно исполнял свою собственную песню в разных вариациях. Только последний куплет никогда не менялся. Именно в нем, по мнению автора, подводится итог всем размышлениям о жизни и любви.

0: Несмотря на то, что Коэн трудился над созданием песни долгие годы, ни альбом, ни песня не вызвала среди публики должной популярности. Композиция попала только в чарт Великобритании, заняв в нем 36-ю строчку. Популярность песни «Аллилуйя» принесли многочисленные кавер-версии. Всего их насчитывается более 200 штук. Боб Дилан, Джон Кейл, Джефф Бакли, Джастин Тимберлейк, Ванесса Паради. Кто только не перепевал «Аллилуйя». Но в нашей памяти всегда останется бархатистый голос почившего Леонарда Коэна. Песня прозвучала во многих фильмах и сериалах, среди которых «Шрек», «Оружейный барон», «Босиком по мостовой», «Клиника», «Доктор Хаус», а также использовалась в различных телешоу. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом, комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. Сток Авто, город Гомель, Междугородняя, 22.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Голоса Беларуси.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Своя реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Бедная Саша» – российский комедийно-детективный телевизионный художественный фильм 1997 года режиссера Тиграна Кеосаяна. Входит в число новогодних фильмов, снятых специально к зимним праздникам и часто транслируемых в это время телевидением. Помимо замечательных актеров и трогательного сюжета, в фильме имеется и довольно грамотно подобранный саундтрек. В частности, песни в исполнении Алены Свиридовой, Александра Шевченко, Максима Фадеева, Лолиты Милявской и Игоря Саруханова. А финальная сцена осталась за группой «Чиж и Ко» с их хитом «О любви». Сергей Чиграков, лидер группы, рассказывал. Покойный Лёшка Полковник, друг Чигракова, музыкант Алексей Хрынов, как-то сказал, что у него есть приятель Олег Тарасов, у которого есть классная песня. Все это происходило в Питере, мы пошли к Олегу, он спел ее, она мне понравилась. Никто из нас троих даже представить себе не мог, что она будет всенародной.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькая весочка Крупейки стала местом паломництва христиан. Как поклониться святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лічаць лекаркой от самых тяжких хвороб и захавальницей семейного счастья. А яшчэ Параскеву называют заступницей земли Луевской. 300 годов тому, напередодні войны со шведами, у лесе помеж вёсками Крупейки и Шчыцы з'явился образ святой. Некалькі разоў икону хотели отнести у храм, але цудодейным образом яна заўсёды вярталася на древо, где з'явилася упершыню. Мясцовые жыхары верят, что с тых часов пакутница попереджвае людей об надыходзячых складанастях, оказывая допомогу и заступництва. Менавіта по гэтаму каля сосны, где был знойдзены образ, побудовали капліцу. У 1872 годзе побач з'явілася драўляная царква. Атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна пабачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу маленнікі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Дзесятуха – дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Лоеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жила у 3-м стагоддзі у Іконіі, у багатой набожной сям'і. Яе батьки асабліва шанавалі День пакут Господніх, пятницу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася у гэты день Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятніца. У Лоеве до гэтага часу одним из самых важных церковных свят является Десятуха, связанная с памятью Параскевы. У знак подяки верующие поминают заступницу у своих молитвах, да передают историю з'явлення чудотворного образа с поколения у поколения. Добраться до Крупеек будет просто. Вёска находится у 3 километрах от Лоева. От областного центра автобусы у Лоеву отправляются каждую годину. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
0: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Добрый вечер всем музыкальным путешественникам. Вы слушаете «Электронику без границ». У микрофона Артем Горский, а гостевым миксом с нами поделился диджей Орта. Он уже в третий раз участвует в выпусках нашей программы и является своего рода рекордсменом среди гостей эфира. Андрей живет и занимается творчеством в городе Минске. По профессии стоматолог-ортодонт. Организовывает грандиозные события для ортодонтов всего СНГ с приглашенными гостями, известными на весь мир. Активно продвигает свой джем-подкаст. Занимается написанием музыки, игрой на фортепиано. Также ведет телеграм-канал, где делится всеми новинками. Какие новинки Орта приготовил сегодня для нас, узнаем прямо сейчас. Гомель FM.

Благодаря нашему гостю сегодня мы погружаемся в мир мелодик техно. Это поджанр электронной музыки, сочетающий структурную строгость техно с глубокой эмоциональностью и мелодизмом. Возник этот стиль в 10-х годах на стыке техно и прогрессив транса. Несмотря на столь ранний возраст, жанр стал одним из самых популярных направлений в электронной культуре. А я напоминаю, если вам нравится музыка наших гостей, вы всегда можете порадовать их подпиской в соцсетях или приятными сообщениями. Электроника без границ. Чтобы путешествовать с нами, не нужен загранпаспорт.

Наше путешествие близится к завершению. Диджей Орта просил передать всем привет, поздравить с наступлением тепла, лета и пригласить вас на летний сезон «Воскресников», где он обязательно сыграет сет в одно из прекрасных воскресений этого лета. А я, в свою очередь, хотел бы пригласить всех на Open Air, который мы готовим для нашего города командой творческого объединения «Воскресник» совместно с «Мама Хуана» и городским центром культуры. 30 мая, 16 часов дня на нашей прекрасной набережной. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Услышимся!

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все на...

0: Пять.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
3: Третьего августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
2: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

3 августа в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 28 до 33 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.